Давно ищу миши хавина, этки миши юнуна. Сапрыгеса я и сапрузейтмис я лей буруна. Сергия на кселяс, ома нага виксин туруле. Куткуи зе боле бизав, ми да мазин ильце зурун вел. Кармит калас карман валат, тоон алку тоонис, куйт ме вахел ева кылат. Юску соодус билетид, он отца санут сынат. Ман лига кауа ринги раттаст кейн.